0: Если Норью в доме мог, тебе стены, печь и углы, дедом, прадедом и отцом, в нем сходные полы, и сленил тебе бедный сад.
1: The best new rock, every day on Pirate.